0: что не все.
1: И за дороги меркли снега.
0: Да, сил остаться не все. Да, сил остаться не все.